0: FM இனசுமெக் எஃப்மெக்.
1: Franz Schubert, Симфония до мажор, которую The Classical Band Новогахумба, дирижер Бруно Вейль.